0: и заново дрожать за нашу свободу хлыстом карать.
1: Святая Мадонна научит нас драться, феминистскому галера, пожар на демонстрацию.
2: Бунт России!
0: Харизма протеста!